0: Не, не, не мога, не. Не мога, добре, не. Не, не, не мога, не. Не мога, добре, не. Не, не, не, не, не, не мога, не мога. Мога, добре. Не, не, не мога, не.
1: Не, не мога да кажеш, а добре.